Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Выбирайте Wildberries.
2: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: Украина 124 77 00 47 19 19 Московская область. Тверской округ. Подробности в приложении VBJob 18+.

выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: меньше минуты.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: ООО «ВБ-банк» 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Сейчас.
1: Лаврадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: 7 утра в Москве.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Лав Радио.
0: Чтобы в середине сентября ранним осенним утром проснуться и при этом быть бодрым, веселым, энергичным, интересным и излучать радость, нужно быть, наверное, немного не в себе. А чтобы каждый день в течение года так делать, представили? Кем надо быть? Все правильно. Красавцы Лав Радио здесь с тобой. Есть такая работа – будить страну. Вот этим прямо сейчас и займусь. Доброе утро. Меня зовут Сергей Сорокин. Признаюсь честно, вот в 5:30 точно был не в себе. Сейчас уже все отлично, чего и вам желаю. Давайте для начала взбодрим сознание классными треками, а уже потом все остальное. Слушать в ближайшее время будем Miley Cyrus, Best Persuade, Lady Gaga, Abracadabra. Ну и вспомним минувшее лето. Я думаю, что прохладной осенью это очень теплые воспоминания. Шакира и Burna Boy, Die Die.
1: Это «Красавцы Лав Радио».

0: красавцы. Love Radio.
1: 7.19, и судя по всему, чтобы быстро проснуться, нам всем нужен чешский еж. Еж в Чехии ранним утром разбудил пол улицы, катая всего лишь пустую жестяную банку по дороге. Он даже стал героем целого репортажа. Скажу так, если чехи проснулись всего лишь от какого-то звука банки, то они просто спать не хотели. У нас всю ночь могут лаять собаки, а кто-нибудь обязательно будет орать на улице. Гонщики, байкеры, рев мотора, громкая музыка, ну и в конце концов ремонт. Все это мелочи. Спим, как младенцы.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Трип. Пора узнать, что на сегодня, на 14 сентября, нам приготовили звезды. Ну что, погнали.
1: Овны.
0: Вы начнете неделю с легкой профессиональной победы.
1: Тельцы.
0: Ваша практичность и невозмутимость заложат надежный фундамент для карьерного роста.
1: Близнецы.
0: Дипломатичность в общении поможет легко заключить выгодное соглашение.
1: Раки.
0: Мудрое решение принесет заслуженную похвалу от руководства.
1: Львы.
0: Ваше личное обаяние откроет любые закрытые двери.
1: Девы.
0: Внимательность к деталям убережет вас от ошибок.
1: Весы.
0: Дипломатический талант поможет помирить коллег. О как!
1: Скорпионы.
0: Вы возьмете инициативу в свои руки и, видимо, не отпустите ее до конца дня.
1: Стрельцы.
0: Оптимизм – лучшая стратегия дня. Придерживайтесь ее.
1: Козероги.
0: Четкий план на день позволит вам выполнить все задачи в два раза быстрее.
1: Водолеи.
0: Свежий взгляд на рутинные обязанности принесет стремительный успех.
1: Рыбы.
0: Ну и рыбы, мягкая тактика общения поможет легко войти в рабочий ритм. Давайте уже все попробуем в него войти, иначе можно застрять в утренней прострации и не выкарабкаться оттуда.
2: Стартрип.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: camera, action, that's it.
1: Это «Красавцы» Love Radio.
2: 7.48, доброе утро, с вами Сергей Сорокин, и в студии уже появилась наша ведущая новостей Галя Ростов. Галя, ну привет.
3: Приветики.
2: Ой, как тебя приятно видеть, а? Скажи, пожалуйста, вот ты такая счастливая, жизнерадостная, улыбчивая. Что тебя радует? Бабье лето, может быть?
3: Бабье лето,
2: можно это, назвать, вот то, что сейчас происходит бабьим летом вообще?
3: Ну, такое себе. Как будто бы прошлые годы было получше, но что, на погоду нельзя жаловаться.
2: Прошлым нельзя жить, я тебе скажу так. Тем более новость есть в тему, да, про погоду. Синоптики обещают, что грядущая зима, то есть, видишь, я даже не про лето, не про осень, а сразу про зиму, будет аномально теплой и влажной, причем в большинстве регионов нашей страны. Вот, особенно в центральной России, на юге. А в феврале, кстати, будет тепло и влажно.
3: Прекрасно. Как раз, когда мы будем вести беглав-шоу с тобой вместе.
2: Да, отлично, отлично, конечно. Будем это делать тоже тепло и влажно, по-настоящему горячо. Ну и все это, знаешь, почему происходит? Из-за климатического явления Эль-Ниньо. Ты вообще что-нибудь про это слышала?
3: Боже мой, нет. Они вот как придумают барическое что-то там дно, по-моему.
2: Так, Галя, давай не будем зарываться. Давай просто скажем, что Эль-Ниньо, простыми словами, это когда вода в Тихом океане, ну, прогревается как-то аномально тепло. И из-за этого все процессы рушатся, ты понимаешь? Поэтому зима будет теплой и влажной. Ну и давай про осень тоже забывать не будем, да? То, как мы на зиму перескочили, осень-то у нас будет... Какой, ты знаешь?
3: Какой? Давай теплый, скажи теплый, пожалуйста.
2: Давай на этом остановимся. Она будет теплой и точка, хорошо? И зимовку потом тоже отменяем на всякий случай. Ну что, Галя Ростова, Сергей Сорокин, я не знаю, можно так сказать? Красавцы и красавица Love Radio.
3: Вполне, да. Почему нет?
2: Галь совсем скоро нам расскажет очень много крутых, интересных новостей. Ну, а я хочу сказать, что сразу после твоих новостей, Галя, мы будем обсуждать тему форума. Знаешь, какая тема? Понедельник как начало новой жизни. Что вы вообще себе обещаете в понедельник, в первый рабочий день, и что из этого получается? Вот об этом, обо всем обязательно поговорим. У тебя, я уверен, тоже есть мнение.
3: Ой,
2: присоединишься?
3: Мнение какое у меня жесткое.
2: К обсуждению к нашему присоединишься в начале часа. Скажи «да».
3: Да.
2: Все, договорились. А вы пишите свое мнение в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Ну и еще сейчас побегу, запишу кружочек в наш канал, там тоже оставлять свои комменты по теме форума. Ну а в финале часа нас ждет Алок и Дженнифер Лопес. Everything fine.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный полет, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
1: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
4: 18+.
6: Кошмар.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут

0: столице 8 часов утра.
1: Власти готовят дополнительные меры поддержки семей с детьми. В столице началась музейная неделя. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили запустить федеральную программу «Семейный заем». Она предусматривает выдачу целевых потреб кредитов по ставке не выше 3% на приобретение товаров длительного пользования, бытовой техники, мебели и других. Участниками программы могут стать семьи с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума. Идея была направлена в Минфин. В Москве началась бесплатная музейная неделя. По 20 сентября можно посетить более 30 культурных площадок столицы, включая музеи Москвы, Пушкина и Маяковского. Билеты нужно оформить заранее на сайте Мосбилет. Том Холланд обошел Зои Салдану и стал самым кассовым актером в истории кино. Фильмы с участием супруга Зендаи собрали больше 15,5 миллиардов долларов. И это при том, что в копилке Тома на 9 картин меньше. «Звездные свадьбы 2026», Дуа Липа, Клава Кока и другие. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Сотрудник отсудил 532 тысячи рублей у работодателя за ранние созвоны. Мужчина с 23-го года каждый день по 6 раз в неделю был обязан подключаться к оперативному совещанию, которое проходило с 7:30 до 9:30 утра. При этом рабочая смена начиналась в 9. Не принимать участие в совещаниях россиянин не мог, поскольку эта обязанность напрямую прописана в его должностной инструкции. Когда мужчина устал, он уволился и пошел в суд. Представители компании уверяли, что их сотрудник подключался к созвонам из дома, а значит, не работал. Но в суде такие звонки посчитали сверхурочными, которые должны оплачиваться в двойном размере. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова.
0: Доброго утра и отличного понедельника. В компании с красавцами Лаврадио уже середина сентября, 14 число. Осенняя пора забирает понемногу у нас остатки тепла, но так просто сдаваться никто не собирается. Да, горячо обсудим тему форума сегодня вместе с Галей Ростов. Галя, ты с нами, ты здесь?
1: Я с вами, я здесь.
0: Ну, давай я тему еще раз обозначу и начнем, наверное, с тебя, потому что, мне кажется, все-таки по большей части это про женщины, про женские привычки. Понедельник как начало новой жизни. Что ты, Галя, обещала себе начать в первый рабочий день? Ну и что из этого у тебя получилось? Есть какие-то у тебя истории на эту тему?
1: У меня довольно категоричное мнение на этот счет. Я считаю, что начинать нужно не с понедельника и не с Нового года, а сейчас. Потому что ты никогда не будешь такой молодой и красивой, как сейчас. Понимаешь?
0: Ой, лиса, мне кажется, ты, конечно, нас вводишь в заблуждение. Ну, неужели ты здесь и сейчас всегда все начинаешь?
1: Я не даю себе обещаний. Я ставлю себе цель и начинаю к ней идти сразу после того, как я ее себе поставила.
0: Ничего себе. Ну, я тебе честно скажу, я здесь и сейчас, наверное, мало, конечно, что начинаю, но к понедельникам тоже не привязываюсь. Обычно это, как вот ты сказала, правильно? Например, с 1 октября начинаю отжиматься каждый день.
1: Так.
0: Или просыпаться каждый день, да? Ну, а 1 ноября, точнее, не просыпаться каждый день, а засыпать вовремя каждый день, а 1 ноября просыпаться каждый день. Не знаю, получается ли это, как правило, 50 на 50. Ругаю ли я за это себя, спроси меня.
1: Мне кажется, нет. Ты не похож на человека, который занимается...
0: Похож на самодостаточного человека, да? Ну, хорошо. Расскажешь мне, как начинать здесь и сейчас. И вы тоже расскажите, пожалуйста, какие у вас есть истории и какие-то интересные моменты, связанные с началом новой жизни в понедельник. Пишите в Max Love Radio 8-915-300-106-6 и оставляйте свои комментарии под кружочком в нашем канале. Ну а в ближайшее время нас ждут Баста и Майя Мишель. Если я буду танцевать прямо сейчас, Ave Meet Me in the Dark в эфире Love Radio.
2: Красавцы Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Мы много чего думаем, если честно, на тему форума. Понедельник, как начало новой жизни. Что вы обещали себе начать в первый день, рабочий день, и что из этого получилось? Галя, ты знаешь, хочу сразу тебе вот такой вопрос задать. Признавайся, обещала ли ты себе хоть раз с понедельника, ну, например, не есть сладкое? Мне кажется, это самое популярное обещание, нет?
2: Я не могу жить без сладкого, к сожалению.
1: Такое ты себе не будешь обещать.
2: Не буду.
1: Даже если надо будет стартануть здесь и сейчас.
2: Нет, это слишком. Это прям какая-то мука. Ну, к слову об этом, люди дают не только ведь какие-то распространенные обещания, но есть люди, которые подходят к этому вопросу креативно.
1: Творчески, да?
2: Творчески, ага. Со всей душой.
1: Я правильно понимаю, что у тебя есть какая-то подборка?
2: Есть,
1: или...
2: да. Ага, ну-ка попробуем. Есть суперская подборка вот этих вот странных обещаний, которые россияне давали себе, так или иначе, когда-либо.
1: Ну не томи, давай к сути, давай к сути.
2: Ну поехали. Перестать шутить над российским футболом.
1: Это возможно?
2: Видишь, кто-то решил взять и такую аскезу.
1: Окей.
2: Научиться рычать, потому что в детстве не получалось. Раскатистый такой. Не у всех
1: расстается. Это очень странно, честно. Даже подумать об этом не мог. Ну ладно, да, что еще есть?
2: Начать носить шорты.
1: А что здесь такого?
2: А там страх перед открытыми ногами. Есть такая фобия.
1: Серьезно? Но это, наверное, все-таки женская какая-то история, нет? Потому что я не знаю ни одного мужчину, который бы боялся носить шорты.
2: Ну, в этом вот все вы, понимаешь? Вот в этом все вы. Вот женщины, значит, думают каждое утро о том, как бы мне вот так одеться, чтобы быть красивой, чтобы нравиться себе, окружающим и так далее. Мужчины так, у нас жарко, надо надеть шорты, пошел. И все равно мне, как мои ножки выглядят.
1: Вообще, ты знаешь, осенью, конечно, себе такое обещание странно давать, да, что-то жарко, надел шорты и пошел. Нет, ни в коем случае так делать не будем, потому что, мне кажется, лучшее, что можно начать вообще, в принципе, в понедельник, это уж точно не надеть шорты, а это такой, начать обратный отсчет до пятницы. Ну, все же мы ждем пятницу,
2: есть,
1: правильно?
2: Да,
1: уже
2: да.
1: С понедельника. Вот я на этом пока предлагаю остановиться, потому что странные варианты, их огромное количество, и обсуждать их можно до бесконечности. Но... время у нас не резиновое, поэтому пишите в Макс Лав Радио 8-915-300-106-6, чтобы предметно об этом поговорить. Ну и прямо сейчас послушаем в эфире Лав Радио Инну Флэшбэк.

0: что думаешь ты?
1: Понедельник, как начало новой жизни. Что вы обещали себе начать в первый рабочий день? И что из этого получилось? Перехожу к вашим сообщениям. В понедельник торжественно обещал себе, наконец, разобрать папку «Разное на рабочем столе». К пятнице разобрала примерно 50%. И теперь у меня есть папка. Еще не смотрела. Точно надо. Может, потом и так далее. Много других названий. Считаю это победой. Влада написала. Слушайте, вы сначала оставшиеся 50% разберите, а уже потом... Наверное, празднуйте, пока дело до конца не доделано, это не считается. Пишите, продолжайте писать в Макс Лав Радио 8-915-300-106-6. Это красавцы Лав Радио. Совсем скоро обсудим еще пару ваших сообщений.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: что думаешь ты?
1: Тема сегодня такая. Понедельник, как начало новой жизни. Что вы обещали себе начать в первый рабочий день и что из этого получалось? Еще одно сообщение прочитаю от Анны. Пообещала себе в понедельник каждый день выделять 20 минут на изучение чего-то нового. В итоге за неделю узнала, как муравьи строят колонии, историю пиццы и про самые необычные библиотеки мира. Теперь думаю, а зачем мне это все? Ну как же зачем? Анна, смотрите. Во-первых, бесполезных знаний не бывает. Ну и теперь вы эрудированный человек, и отгадайте, как минимум, сканворд в плацкарте быстрее всех остальных. Пригодится, уверен, пригодится. Но от себя могу сказать, что нужно, конечно, определение дать, что такое вообще новая жизнь. Это ведь не какой-то идеальный старт. Это, скорее всего, речь про маленькие шаги, которые нужно выполнять каждый день. Выпить стакан воды, разобрать, не знаю, какую-нибудь полку у себя в комнате. В общем, делать что-то каждый день. Пробовать сделать, это уже хорошо, это уже половина успеха. Ну и если что-то перенес на следующий понедельник, то ничего страшного, все равно, если попробовал, ты уже ближе к цели. Я думаю, что как-то так это работает. В конце концов, переносить дела — это тоже некая стабильность. Стабильность, как известно, все мы знаем, признак мастерства. Ваше мнение и история отправляйте в Max Love Radio 8-915-300-106-6.
0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: что думаешь ты?
1: Много мы чего думаем на тему форума «Понедельник». Как начало новой жизни, что вы обещали себе начать в первый рабочий день и что из этого получилось? Вот что сегодня целый час мы обсуждаем. Ну, вообще, если подытожить, то в понедельник мы все немножко, конечно, супергерои. Встаем с намерениями превратить свою жизнь во что-то новое, перевернуть ее с ног на голову, начать бегать, выучить язык, разобрать завалы на столе, наконец. Даем себе много всяких обещаний, полны энтузиазма. И в этот момент искренне верим, что все получится, когда даем себе эти обещания. Но, наверное, это правильно. Верить надо. В конце концов, у нас еще 17 понедельников, если быть точным, включая сегодняшний, чтобы начать что-то новое. Так что дерзайте, все получится. Главное, не бояться и пытаться хотя бы пытаться это сделать. Ты слушаешь «Красавцев Лав Радио». Доброе утро и классного начала недели. Уже в начале 10-го узнаем, как сегодня довольно легко можно продвинуться по карьерной лестнице. А до этого послушаем Kima Sounds «Rise Slow».
0: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.

0: Москве 9 утра.
1: Love News.
2: Ставки по вкладам уменьшатся. Названо лучшее время для покупки нового iPhone. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Ставки по вкладам могут уменьшиться до 11,5% к концу года. По прогнозам экспертов, наиболее выгодные предложения сохранятся по депозитам до 6 месяцев. Не рекомендуется закрывать уже открытые вклады с высокой ставкой раньше срока, поскольку потери могут превысить выгоду от перехода на другой продукт. Зарплату и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет можно получать одновременно. В отпуск по уходу за малышом может идти не только мать, но и отец или другой родственник и опекун. Минимальный размер пособия составляет около 11 тысяч рублей, а максимальный – больше 83. Покупку новых телефонов от Apple выгоднее отложить до октября-ноября, если нет необходимости менять гаджет сразу. По словам экспертов, в указанный период продавцы обычно расширяют количество акций, проходят распродажи. Денис Ричардс и Каспер Ван Дин появятся в кино вместе впервые со времен «Звездного десанта». Актеры исполнили роли агентов ФБР в триллере под названием «No Free Lunch». По сюжету герои пытаются отыскать мать и дочь, которых похитил безумный врач и заставил принимать участие в жестоких играх. Картина выйдет весной следующего года. Жительница Америки за 43 года собрала самую крупную в мире коллекцию лягушек и попала в Книгу рекордов Гиннесса. У Сьюзен больше 13 тысяч предметов, связанных с лягушками. Коллекция стала настолько большой, что женщина купила второй дом с гаражом, чтобы разместить все вещи. Сплетни на работе помогают карьерному росту. По словам психологов, знание неформальной информации позволяет быстрее разобраться в коллективе, понять мотивацию коллег и выяснить, кому можно доверять. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного дня.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Лаврадио.
0: Галя, ну что, будем с тобой сегодня продвигаться по карьерной лестнице? Как тебе предложение?
2: Погнали. Вот ты видела у Маши такая кофта. Зачем она так одевается?
0: А, ты уже начала? Ничего себе. Я только что хотел спросить тебя. Рассказывай, какие сплетни знаешь, успела ли выяснить? Как ты там сказала неформальную информацию и узнала ли, кому можно доверять?
2: Ну смотри, доверять 100% можно нам с тобой. Ага. Почему? Потому что мы находимся с утра здесь вдвоем.
0: Ты имеешь в виду, в первую очередь, самому себе. Тебе можно доверять раз, да, но а да. Второе, коллеги, которые с тобой ранним утром практически в интимной обстановке обсуждают вот такие новости про сплетни.
2: Все верно.
0: Ну ничего себе.
2: А еще смотри-ка, мы же никому больше не расскажем, потому что никого больше на работе нет.
0: Ну да, нас никто, конечно же, и не слышит, как ты понимаешь. Слушай, по неподтвержденным данным, больше всего сплетен, кстати, как раз в коллективах и появляется в понедельник. Поэтому скоро подойдут коллеги и начнем.
2: Ну, сейчас перетрем всем косточки.
0: Да. Ну, 80, да, вот я нашел информацию, что 80% таких людей, которые сплетничают, вот они как раз очень часто продвигаются по карьерной лестнице. А еще знаешь, какая классная штука есть? Если в офисе нет сплетен про других, то...
2: В офисе всего один человек работает.
0: То, значит, все сплетни на самом деле про тебя. Так что здесь ничего личного, просто анализ обстановки. Имея это в виду, кстати, да, а то мы с тобой вдвоем тут сидим, обсуждаем много всего, но скоро подойдут коллеги, и мало ли, кто-то и про нас посплетничает.
2: Ай-яй-яй, это тот самый чат на трех друзей, которые есть без тебя.
0: О, да, и такой чат не один. Ну что, это красавцы Лаврадио, классного всем настроения, и совсем скоро сплетничать будет гораздо приятнее, потому что небольшой музыкальный нон-стоп у нас. Сплетничать нон-стоп, кстати, классная формулировка, да?
2: Согласна, ага. Давай запатентуем.
0: Вот этим и займем. Уже совсем скоро. Алло, Кахалит, Dive Into Me, а прямо сейчас Cat's Eye Animal в эфире Лав Радио.
1: Это красавцы Лав Радио.

0: Красавцы Love Radio.
1: Вопрос на засыпку. А кто-нибудь ест на завтрак брокколи и капусту? Ну, согласен, странный выбор для первого приема пищи, но ради здоровья, я считаю, можно сделать над собой усилие. Дело в том, что брокколи и капуста уничтожают кариес. Вот это поворот. Ученые выяснили, что в этих овощах есть какая-то молекула, которая уничтожает аж 90% бактерий, которые вызывают кариес. Не любите брокколи и капусту?

0: почкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: гороскоп на сегодня, на 14 сентября.
1: Овны.
0: Вы начнете неделю с легкой профессиональной победы.
1: Тельцы.
0: Ваша практичность и невозмутимость заложат новый надежный фундамент для карьерного роста.
1: Близнецы.
0: Дипломатичность в общении поможет легко заключить выгодное соглашение.
1: Раки.
0: Мудрое решение принесет заслуженную похвалу от руководства.
1: Львы.
0: Ваше личное обаяние откроет любые закрытые двери.
1: Девы.
0: Внимательность к деталям убережет вас от ошибок, имейте в виду.
1: Весы.
0: Дипломатический талант поможет помирить коллег.
1: Скорпионы.
0: Вы возьмете инициативу в свои руки и, видимо, не отпустите ее уже до конца дня.
1: Стрельцы.
0: Оптимизм – лучшая стратегия. Придерживайтесь ее сегодня.
1: Козероги.
0: Четкий план на день позволит вам выполнить все задачи в два раза быстрее.
1: Водолеи.
0: Свежий взгляд на рутинные обязанности принесет стремительный успех.
1: Рыбы.
0: И рыбы, мягкая тактика общения поможет легко войти в рабочий ритм. Да, давайте войдем в рабочий ритм под любимые хиты Love Radio.

0: Точка отрыва.
1: Есть люди, которые не ждут подходящего момента, а просто берут и делают, запускают проекты, собирают команды, придумывают новые и меняют жизнь вокруг себя. И сегодня в нашей игре «Точка отрыва» узнаем, как получают признание те, кто действует, создает и берется за действительно важные дела. А еще, конечно, будем играть. На кону отличный приз. Пишите прямо сейчас в наш студийный мессенджер «Макс Лав Радио» 8-900-15-106-6.
0: Точка отрыва в эфире Love Radio.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Точка отрыва.
1: За каждым классным проектом или инициативой стоят конкретные люди. Кто-то придумывает идею, кто-то собирает команду, кто-то берется за большой проект и доводит его до результата. И такие люди становятся участниками Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», которую организует Росмолодежь по национальному проекту «Молодежь и дети». Среди тех, кто борется за награду, специалисты сферы молодежной политики, лидеры общественных объединений, команды и предприниматели. Ну и сейчас попробуем разобраться, в чем главная задача этой премии. Давайте встретим нашего игрока. Андрей, привет.
2: Привет, привет всем.
1: Привет. Слышу, у тебя отличное настроение и боевой настрой.
2: Да, новая рабочая неделя.
1: Ага. Ну, скажи, пожалуйста, ты человек инициативный? Может быть, у тебя есть какая-то идея уже?
2: Ну, я стараюсь как-то просто активно проводить время, но бизнеса у меня своего нет.
1: Угу. Ну хорошо, давай попробуем сыграть, а там дальше уже видно будет. Может быть, и идеи появятся, и будешь знать, как ее применить. Вопрос сегодня такой. Будь внимателен. Для чего в первую очередь нужна премия «Время молодых»? Три варианта ответа. Первый вариант. Чтобы выбрать самых популярных молодых людей. Чтобы отметить тех, кто создает условия для самореализации детей и молодежи. Это второй вариант. Ну и третий, чтобы наградить лучшие развлекательные проекты для молодежи. Ну что, есть у тебя мысли какие-то? Какой вариант правильный?
2: Ну, мне кажется, что для общественного признания, для поддержки, поощрения представителей этой сферы.
1: Так, ну какой же это вариант? Давай уточним. Итак, вариант А. Чтобы выбрать самых популярных молодых людей, премия существует для того, чтобы отметить тех, кто создает условия для самореализации детей и молодежи. Ну или чтобы наградить лучшие развлекательные проекты для молодежи. Какой? А, Б, В. Какой вариант выбираешь?
2: Ну, чтобы наградить.
1: Чтобы наградить. Это вариант Б, да, ты выбираешь? Чтобы наградить развлекательные проекты для молодежи. Я правильно тебя понял? Или вариант...
2: А второй какой еще раз?
1: Вариант... Вот смотри, второй вариант, чтобы отметить тех, кто создает условия для самореализации детей и молодежи. Это второй вариант. Ну что, пора определяться.
2: Ну давай второй.
1: Второй вариант. Ты долго думал, немного даже терзался, но сделал абсолютно правильный выбор. Ну молодец, конечно. Премия «Время молодых» нужна, чтобы отметить тех, кто создает условия для самореализации детей и молодежи. Поздравляю тебя, попал в точку, хотя, наверное, не с первого раза. Ответ правильный. «Время молодых» действительно помогает обратить внимание на тех, благодаря кому у детей и молодежи появляются возможности для развития самореализации, ну и показывает, сколько интересных инициатив уже сегодня рождается в разных городах России. А еще одно из ключевых событий премии – выбор молодежной столицы России. В 2026 году этот статус получил Смоленск. Так что, если давно хотели туда съездить, можно считать, что это еще один повод заглянуть в город. А если хотите узнать больше о премии, ее номинациях и условиях участия, загляните прямо сейчас на времямолодых.рф. Это была игра «Точка отрыва», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Молодежь и дети». Игра проходит с 7 по 18 сентября 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
0: «Точка отрыва» в эфире «Лав Радио».

0: Красавцы Love Radio.
1: Да, это они самые, и Галя Ростова, которая уже через 10 минут нам расскажет огромное количество всяких интересных новостей. Ну а пока я, Галя, знаешь, что предлагаю?
2: Рассказывай, не томи.
1: Да, ну сегодня понедельник, и мы все ждем пятницы, и вот выяснилось, что, оказывается, работа по понедельникам и пятницам ведет к выгоранию, а настоящая неделя, ну, где по-настоящему люди работают, длится всего лишь 2 дня. Как думаешь, какие 2 дня? У нас остались вторник, среда и четверг.
2: Давай пусть будет среда и четверг. Нет, среда и вторник.
1: Ну ты определись уже, давай.
2: Вторник, что, среда, что,
1: ну вот ты сама в какие дни больше всего работаешь и чувствуешь, что, о, есть силы, сейчас как сделаю свою работу вот на 5
2: согласна,
1: с плюсом.
2: Я согласна, что все-таки понедельник, он день тяжелый, действительно, ага. Выходные были, все такое, ты еще не влился в этот ритм рабочий. Так. А пятница, ну в целом, как будто бы да, вообще согласна, да.
1: Согласна, ну вообще, согласно исследованию, ученые говорят следующее: понедельник, мозг еще не переключился с выходных, логично. Поэтому тяжело. Вторник и среда, вот пик формы где, ты понимаешь, можно работать и еще раз работать. А четверг уже какая-то усталость накопилась, перегруз информации. Чувствуешь это?
2: Все правильно, чувствую. Да. Всеми фибрами души.
1: А пятница уже все настроены на отдых, поэтому ну не работается вообще.
2: Вообще, вот. Мне знаешь, что кажется, что к выгоранию ведет нелюбимая работа. А если ты работаешь на любимой работе, и у тебя хобби стало работать завтра, то тут не надо жаловаться.
1: Ну, в общем, я предлагаю все это переварить. А ты, Галя, раз любишь работать на любимой работе, давай, мои хорошие, беги. Делай новости. Нам нужны новости каждый день, уж в 10 часов-то точно. В ближайшее время в эфире Love Radio послушаем Влада Топалова и Регину Тодоренко. 1100 по Фаренгейту. Ну и совсем скоро Галя Ростова с новостями.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
7: Категория 6+. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
9: 18+. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
11: РБ, Украина, 124, 77, 0, 47, 19, 19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно, можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Конечно, можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто конечно, так.
4: Конечно, можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Москве 10 утра. Love
1: News. Мошенники начали использовать комбинированные атаки. Психологи назвали лучший способ добиться успеха в жизни. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники начали комбинировать телефонные звонки с отправкой сообщений в мессенджере, а также с использованием поддельных сайтов. Аферисты звонят и сообщают о подозрительной активности по счетам. Далее направляют ссылку, которая переводит на фишинговый сервис банка. Если перейти по ней и ввести логин и пароль, вся информация уйдет к злоумышленникам. Стилист Эльвира Янковская, арестованная по делу об особо крупном мошенничестве, возместила около 2 миллионов рублей Валерии Чекалиной. Женщина на протяжении полутора лет продавала блогеру подделки с рынков Садовод и Дубровка под видом брендовых вещей. Всего по делу проходит 7 потерпевших. Общая сумма компенсации составляет более 5 миллионов рублей. Люди стали доминирующим видом на Земле благодаря тому, что научились спать меньше, но глубже обезьян. Как выяснили иностранные ученые, фаза быстрого сна, во время которой мозг активно перерабатывает информацию и перезагружается, занимает у человека около 25% от общего времени сна. У большинства обезьян этот показатель не превышает 10%. По словам специалистов, когда у людей появились лишние часы бодрствования, они начали проводить это время с пользой, тратить его на общение, передачу опыта, изготовление орудий труда и так далее. Раздвоение личности – лучший способ добиться успеха во всех сферах жизни. По словам психологов, нужно придумать себе альтер-эго, вторую версию, смелую, наглую и равнодушную к чужому мнению, и включать ее в моменты, когда страшно или неловко. Если долго вести себя как уверенный человек, нейронные связи начнут перестраиваться под образ. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Раздвоение личности, Галя, ты серьезно? Лучший способ добиться успеха во всех сферах жизни?
1: Ты даже вот не представляешь, я недавно об этом думала. У меня был очень сложный момент, я вся стрессовала.
0: Так.
1: Как не в себя, как будто у меня нет просто опыта всех моих прожитых лет. И думаю, ну господи, ну неужели вот нельзя просто стать актрисой на 5 минут в жизни и сыграть того человека, которым ты сейчас в этом стрессовом моменте хочешь быть? Ты представляешь? И тут эта новость.
0: А ты думаешь, тебя бы это спасло, да? То есть ты бы стала играть и, в общем-то, этот стресс как рукой бы сняло.
1: Ну вот видишь, проблема в том, что мы с Оленькой Бузовой единственные неповторимые, которые играть не умеют в хорошем смысле слова. То есть мы такие, какие мы есть на самом деле, понимаешь? Нам сложно что-то придумать.
0: Ты знаешь, ты сейчас про Олю сказала, и у меня вообще в голове не вяжется Оля и стресс. Это, мне кажется, вообще разные вещи. Ну, по крайней мере, она этого не показывает, это абсолютно точно. Оля, привет. Ты знаешь, у меня тоже такое бывает, да, тоже немного стрессую, но справляюсь с этим на работе, потому что дома я мягкий и пушистый, да, вот это вот дар дорогая, конечно, дорогая, все в таком духе. А на работе я здесь кто? Повелитель эфира, правильно? И стресс как рукой сняло.
1: Все-таки есть у тебя вот эта вот история, да?
0: Какая?
1: Немножечко, ну,
0: как?
1: С расщеплением.
0: Слушай, ну, конечно, мне кажется, у каждого есть. И, кстати, мне кажется еще, что эта тема тесно связана с, помнишь, той новостью про сплетников, да? Сплетники,
1: да, да,
0: мне кажется, тоже постоянно страдают раздвоением личности. С этим человеком ты один, с этим ты другой. И так потихонечку сплетни собираешь, а потом бац, и ты генеральный директор.
1: Звучит как план. Да. Надо заняться.
0: Интересно, кстати, у генеральных директоров тоже раздвоение личности бывает.
1: Пошли выясним.
0: Да, пойдем выясним. Это красавцы Love Radio. Ну что, у нас впереди много интересной классной музыки. Давай послушаем Тиесто, The Business, еще Teddy Swims, Mr. Now It All. Ну а прямо сейчас Fastboy Music Sounds в эфире Love Radio. Галя, ты к нам еще вернешься?
1: Обязательно. Ждите меня. Ждите, мои хорошие.
0: Как приятно это слышать.
2: Это красавцы Love Radio.

0: Красавцы Love Radio.
1: 10.19 в столице. Сегодня что-то про деньги. Совсем ничего не обсуждали. А между прочим, в ряде СМИ пишут, что репетиторы стали зарабатывать больше айтишников. Давайте попробуем посчитать. Ну, например, 5 занятий в день, в среднем по 3000 рублей за один урок. И вот тебе сколько? 75 тысяч в неделю. Больше всего, кстати, берут репетиторы по физике. До 7500 за занятия. Ну, надеюсь, дальше сам каждый может посчитать уже без помощи репетитора. Ну что, похоже, закон всемирного тяготения теперь несколько иначе звучит. Деньги родителей с огромной скоростью притягиваются к карману репетитора. Что еще хочу сказать? Учитесь, дети, иначе никакого отпуска, никаких заграничных каникул не будет. Ну а зеленый горошек и кукуруза, а также хлеб будут доступны вам исключительно по акции. Учитесь! В ближайшее время своими треками нас порадует Cat's Eye Animal, а еще горячий хит Die Die на подходе от Шакиры и Burna Boy.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах.

0: Красавцы Love Radio.
1: Пришло время напомнить, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажется еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9:00. Категория 16+.
0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: Утро понедельника, плавно пора завершать. Думаю, что у каждого из вас уже есть причина сказать себе: я молодец, ну как минимум за то, что провели с красавцами Love Radio все утро и проводите каждое утро с 7 до 11 с нами. Да и потом, хвалить себя нужно обязательно, это несложно и полезно для самооценки. Меня зовут Сергей Сорокин, тоже давайте за компанию себя похвалю. Сереж, молодец, у тебя все получится. Ну а завтра утром вернусь к вам с новыми историями, юмором, классными песнями, конечно, отличным настроением. Пока на сегодня и на отличное начало недели. Уже совсем скоро Галя Ростова с новостями появится здесь. А до этого Disturbed, The Sound of Silence. А уже через пару минут самый настоящий бриллиант от Севильи, Артик и Асти в эфире Love Radio.
0: Реклама. Меньше минуты.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: 11 утра в столице.
1: Власти начнут мониторить цены на продукты. Ученые рассказали, как быстрее пережить стресс. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Федеральная налоговая служба с 27 года начнет мониторить цены на 24 вида продуктов. Это в том числе рыба, говядина, свинина, курица, хлеб, молоко, сыр, яйца, мука и сахар. Ведомство будет передавать данные в Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, Федеральную антимонопольную службу и Росстат. Власти получат больше информации о поставках, продажах, расходах, выручке и прибыли компаний, чтобы видеть, как формируется стоимость товара от производителя до магазина. Новая система поможет быстрее находить причины резкого подорожания. Маркетплейсы и агрегаторы с 1 октября должны будут объяснять продавцам, как именно работают их алгоритмы. Это сделает прозрачными в том числе механизмы формирования рейтинга товаров. Площадки также не смогут уменьшать цены за счет продавцов без их согласия, а последние размещать карточки продукции без декларации соответствия, сертификатов качества и маркировки, если она необходима. Закончили съемки второго сезона сериала «Сёгун». События в продолжении шоу будут происходить через 10 лет после первой части. Ключевые актеры вернулись к своим ролям. Дата выхода проекта не уточняется. У Дженнифер Лоуренс появился официальный аккаунт в социальных сетях. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Первый час после стрессового события самый важный. По словам ученых, в это окно устойчивости мозг решает, перейдет ли он в режим глубокого восстановления или закрепит в себе хроническую тревогу. Необходимо не заваливать мозг цифровым шумом, не листать социальные сети, не смотреть видео, не продолжать прокручивать конфликт в своей голове. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова.
0: Колоссальный и традиционный Лав-Радио привет лично каждому, кто начинает рабочую неделю традиционно. На одной волне с нами в первые 20 Кайга, Макс Макнаун, Серебро, на старте Кеша Тик-Так. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав-Радио.
2: Лав-Радио.

0: Take me back. Кайга Макс Макнаун в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вместе с самыми разнообразными саундтреками твоей любви продолжим ближайшие 40 минут. Ближе к финалу отметится Гудини, Дуа Липа. Чуть раньше AV, Meet Me In The Dark. И уже через 4 минуты сам My Body Isn't Ready. Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Привет, сильно аура у этого трека Dua Lipa Houdini. Только что в эфире Love Radio, и это мы с вами только начали. Теперь расскажу о тех, кто будет задавать и поддерживать настроение до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Базанавис, The Black Eyed Peas, Rock That Body. Из музыкального прошлого немного раньше. Zivert, Ever и Director Reels. Давай на самый верх. И сразу после в новом часе еще больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть миллион рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Новый выпуск. Выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

Столица Полдень. Большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут этого часа Бенсон Бун, Кайли Миноук, Пауза, на старте Медузы, Хамри Камемайл, Don't Wanna Go Home. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio.

0: Красивая работа о красивых вещах. Benson Boone, Beautiful Things. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими еще проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Holy Flame, Тону. Чуть раньше Клава Кока и Джонни, Журавли. Паузы Cat Sai Animal. Ты слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Сабрина Карпентер, Tears, только что в эфире Love Radio. Ну а слезу, умиление и даже в чем-то ностальгии сегодня можно пустить, что называется, совершенно бесплатно. В сети обратили внимание на сына Киллиана Мерфи, любимого многими зрителями. Собственно, они удивились не только внешнему сходству со звездным папой, но и заметили, что даже манера речи и повадки у них совершенно одинаковые. Теперь фанаты все больше ждут примеры проектов Мерфи-младшего, и мы к ним, ну, наверняка присоединяемся, а еще ждем хиты, которые появятся здесь до финала этого часа. Я расскажу, вот с какими эти 60 минут будем завершать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Holy Flame, Тану, пацаны из этого часа, чуть раньше Алекс Уоррен, Fever Dream и из недалекого музыкального прошлого Вната Кинелли, Back to Me. Сразу после короткой паузы, ну а еще больше саундтреков твоей любви и 100% хитов в новых 60 минутах. Здесь выберем Love Radio.
2: Реклама.

0: оставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Лав Радио игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центра Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте lavradio.ru.
3: 18+.

столице 13:00. Где бы вы ни были и чем бы ни находились, скрасим ваш день порцией 100% хитов и саундтреков твоей любви в первые 20. Мадонна, Зиверт, Филат, Фикерс. На старте Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, меня зовут Максим Абдуллин. Это

0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще услышим до конца этого часа в ближайшие 40. Сергей Лазарев «Тут или там».
2: Тут или там, на тротуарах мокрых.
0: За экватором часа разы Бруно Марс, Абате. И через пару отличных треков Дима Билан и Анна Асти, «Эпилог».
2: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза...
0: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Светланы Анна Асти «Эпилог» в эфире Love Radio. Ну и для усиления эпичности расскажу о том, что «Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом в истории студии Universal. Как сообщают в сети, картина собрала сумасшедшую сумму, абсолютно больше $1.5 миллиарда по всему миру, и прокат еще продолжается. Ну и поделитесь с нами, стоит ли смотреть картину, если вы уже видели. Лафродийные мессенджеры читаю и расскажу, кого еще встретим в ближайшие минуты этого часа. Следующий у нас разы Бруно Марс, Апатэ, Нептуника, Вори, в танцевальной работе шикарный Тедди Свимс, мистер Новый Долл сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Плюс еще божина «Солнце Монако» только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну и вот кого услышим до конца этого часа. Сергей Лазарев «Тут или там» под занавес «Shims of Fire on the Dance Floor» сразу после короткой паузы.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
3: 18+.

0: шансу быть.
1: .банк. КО.ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-89-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все

0: И ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

часа дня в столице. С большим музыкальным разнообразием проведем новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio. В первые 20 Miley Cyrus, Tate McRae. На старте сейчас Шакира, Burna Boy, Дай-Дай. Отличного дня всем, кто на одной волне с нами. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: грядущего альбома Miley Cyrus «Pace Persuade» только что в эфире Love Radio. Ну и теперь по традиции на 20-й минуте часа расскажу о тех, кого услышим в следующие 40.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот они, самые хиты, которые встретятся нам в ближайшем будущем. Это «Силуэт», Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд.
2: Держи меня, словно твои руки.
0: За экватором час Акмаль, «Любовная».
3: Падай в мои объятья, нам так лучше, в городе все пахнет.
0: И большой хит команды Tempo City Self-Aware после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Один из больших хитов Taylor Swift «Look What You Made Me Do» только что в эфире Love Radio, где я напомню, что напомнить своей половинке о чувствах к ней можно по-прежнему в интерактивном Love Radio чате в эфире телеканала Муз-ТВ. Чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16.00 по московскому времени и не пропускай подборку клипов в Love Radio чате в эфире телеканала Муз-ТВ. Ну а каждую среду в вечернем эфире здесь, в эфире Love Radio, мы озвучиваем самое оригинальное послание категория 16+. Дальше, после короткой паузы, Акмаль Любовная, Дэвид Гетта, Биби Рекс, Джей Белвин, Say My Name. И не только они на горизонте музыкальном.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: радио.
1: Пади в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Катрина Картер, Тейст, артистка, о которой говорят, что она хорошо, цитата, апгрейднулась за годы, проведенные на сцене, что исключительно комплименты и, как оказывается, еще и требует отдельного труда. Ну и пусть каждый день вам принесет изменения только в положительную сторону, даже если небольшие, но суммарно приводящие к хорошим изменениям. И для таких далее подберем саундтрек, завершать текущие 60 минут будем работой Lush Life, Зару Ларсон, еще на горизонте музыкальном отметится Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд, Силуэт и Rehab, Dream Inside a Dream, танцевальная премьера буквально через мгновение. Love Radio.

пятницы, 15.00. Ольга Серябкина, Келли Харрис, Дэвид Гетта. И это лишь немногие из тех, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте шикарная работа «Meet Me in the Dark», AV. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: постоянная участница главного праздника Лав-радио Big Love Show Ольга Серябкина и трек из недавно выпущенного мини-альбома певицы Слава только что в эфире Лав-радио.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-радио.
0: Ну и вот с какими треками проведем следующие 40 минут этого часа под занавес «By India» спектакль.
2: Спектакль Джузеппе, вся любовь как пепел, ты не любишь
0: сцены. Еще раньше лирик, аутентичная. И там же недалеко за экватором часа «The Pause» «Magnetic». Слушаешь Лав-радио, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: начале 2010-е Бритни Спирс «Till the Wall Dance». Только что в эфире Love Radio, где я напомню, что еще больше саундтреков самых разнообразных и на любой вкус ты найдешь на официальном сайте loveradio.ru в специальной вкладке с онлайн-плейлистами. Love Dance, Love Power, K-Pop, R&B, русские хиты и многие другие там же. Ну а здесь, после короткой паузы, Марк Ронсон, Майли Сайрус, «Nothing Breaks Like a Heart», «Lyric», «Аутентичная» и «The Bow the Magnetic». Совсем скоро.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: придумал себе альтер-эго, у того и больше шансов добиться успеха во всех сферах жизни. По словам психологов, нужно придумать себе параллельную версию, вот о чем последние новости. Смелую, наглую и равнодушную к чужому мнению, и включать ее в те самые моменты, когда становится страшно или неловко. И вот с артистом, по сути, такая же история, потому что мы его еще знаем как участника группы BTS. Это Чи Мин Ху, только что в эфире Love Radio. Ну а вот кого услышим до конца этого часа. Из 2014 года большая визитная карточка Sea Chandelier, Ava Max, So I Am и By India спектакль после короткой паузы.
1: Реклама. Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
2: 18+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Столица 16.00. Love
1: News. Россиянам пообещали рост зарплат. Назван самый кассовый актер в мире. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Повышение заработных плат в стране сохранится, и правительство будет работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый гражданин. Об этом рассказал замглавы администрации президента Максим Орешкин. В начале сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что реальные доходы за первый квартал года выросли на 6,3%. В Минтрансе до конца 2026-го определят первые города, в которых будет проводиться эксперимент по доставке с помощью дронов. По словам главы ведомства Андрея Никитина, вероятнее всего первыми участниками станут поселения Дальнего Востока и некоторые регионы Центральной России. Жителям нашей страны рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить новую технику Apple. Как выяснила газета.ру, чтобы стать обладателем iPhone 18 Pro и сохранить половину месячного дохода, нужно получать не менее 350 тысяч рублей. При этом ни одна из профессий в выборке аналитиков не позволит приобрести такую модель, не потеряв 50% денег. Одной зарплаты на покупку хватит лишь представителям 14 профессий, включая пилотов, сварщиков, экскаваторщиков и водителей. Сын Хайди Клум получил Феррари на 21-летие. Подробности ищи на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Том Холланд стал самым кассовым актером в истории кино, пишет «Коммерсант». Суммарные сборы фильмов с его участием достигли 15,5 миллиардов долларов, на 100 миллионов больше, чем у прежней рекордсменки, звезды «Аватара» Зои Салданы, которая удерживала титул с января. В московских кофейнях к осени появились раф со вкусом бородинского хлеба и латте с горгонзолой, а также борщ с копченой грушей и тартар из оленя. Еще один тренд сезона – кофейные концентраты вместо свежемолотого зерна. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Колоссальный и традиционный Love Radio. Привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 Maruf, тима белорусских Кост Лакоста. Начнем с Леди Гаги, Бейонсе, Телефон. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio.

0: Roxanne Diamonds и Strange Fruit Music Money Money только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Дэвид Гетта и Биби Рекса Sad Girls. Чуть раньше Хьюгель и Алдренейд Moving to the Sun. И уже после короткой паузы Cat's Eye с премьерой Animal. Ты слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Толё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetolieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Айова мы. Кстати говоря, вирусная история из социальных сетей только что в эфире Love Radio. Ну и теперь расскажу кратко о тех, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Завершим эти 60 минут вместе с Мадонной и Мартином Гарриксом. Bizarre, под занавес чуть раньше Хабиб, моя малышка и Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Сразу после короткой паузы. Ну и еще больше саундтреков твоей любви и 100% хитов в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
10: 16+. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Москве 5 вечера. Love
1: News. Названы сроки появления в России аэротакси. В сети обсуждают теории о беременности Леди Гаги. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аэротакси может появиться в России через 2-3 года, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что пилотные образцы в стране уже существуют и проходят испытания, однако пока не готовы к эксплуатации в сложных погодных условиях. Мошенники начали создавать копии сайтов страховых компаний и предлагать россиянам оформить на них полис ОСАГО. Об этом пишет портал news.ru. По словам кибераналитиков, на поддельном ресурсе человека просят указать паспортные данные и реквизиты банковской карты. После оплаты документ не приходит, а информация и деньги оказываются у аферистов. Российские школы получили от Минпросвещения рекомендации по использованию искусственного интеллекта. С помощью нейросетей учителя смогут готовить конспекты, презентации, тесты, задания, а также анализировать успеваемость и составлять отчетность. При этом ответственность за итоговый материал остается за педагогом. Загружать и такие сервисы персональные данные школьников, их оценки, работы и внутренние документы образовательных учреждений запрещено. В сети разбирают конспирологические теории о беременности Леди Гаги. Так, подписчики уверены, что певица сама выносила ребенка и даже подавала тайные знаки о его скором рождении. Сначала артистка призналась в желании стать мамой в интервью, все чаще стала появляться в нарядах, не вызывающих подозрений, а по окончании своего музыкального тура в апреле этого года ушла в публичное затишье. В России появился прототип робота для автоматического сбора томатов в промышленных теплицах. Умного помощника оснастили машинным зрением и 4 манипуляторами. По задумке разработчиков, андроид самостоятельно находит плоды, определяет степень их зрелости и отправляет нужные в тару. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Понедельник уже многое нас понял, но мы пока не будем делать выводы друг о друге. Предлагаю ближайший час провести красиво с этого момента. С вами я, Дима Вебер, на старте Teddy Swims, мистер Know It All.

0: Моя песня о любви.
1: Привет, это Мальбет и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio. Знаешь,

0: вот что мне нравится в хорошей музыке, так это то, что она вообще не требует от тебя правильного настроения. Поставил трек, и все, ты уже немного другой человек. Увереннее, красивее, загадочнее. Правда, потом выключаешь музыку, и все, снова вспоминаешь, что тебе надо купить стиральный порошок.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Это был Анотр и трек Talk to You. Ну а далее в нашем эфире работы, которые, я уверен, помогут тебе вспомнить обо всех необходимых покупках. Ближе к концу часа Сивиль, Артик Асти, Бриллиант.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: есть люди, действительно, которые выглядят так, будто их вообще невозможно остановить. Даже когда внутри уже давно мигает табличка «Проверьте уровень заряда». Просто они слишком хорошо знают этот социальный навык. Улыбнуться, сказать «все нормально» и продолжать покорять мир. Причем иногда единственное, что реально может таких людей остановить, так это сообщение от жены. Причем, знаете, таким тоном «Ты где?».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В Караганде, кстати, тоже вещает Love Radio. И вот какие песни прозвучат для всех влюбленных сердец на нашей волне после рекламы. То ли стечение обстоятельств, то ли знак свыше, но все три песни созданы союзом музыкантов. Итак, Лени и Имран, The Weeknd, далее New Song и Eleni Rhine, Are You Ready? Ну а завершим этот музыкальный час работой «Бриллиант». От кого? Правильно, от Севиль, Артик и Асти.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
11: 16+. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Бизнес, спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.

0: столице 6 вечера. Love
1: News. Ремонтировать авто стало дороже. Стилисты по волосам раскрыли новый тренд. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Средний чек за ремонт и обслуживание машин в нашей стране с начала года вырос на 14% и достиг 13 400 рублей. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, расходы сильно зависят от возраста. Для автомобилей младше 3 лет стоимость составила около 7 тысяч, а для машин старше 10 – более 14 тысяч. Эксперты связывают разницу с износом, так как с увеличением времени использования транспорт требует уже не обычного сервиса, а полноценного ремонта. Человека, который приобрел билет на концерт у перекупщика, могут не пустить на мероприятие, предупредили в Роскачестве. Дело в том, что одну и ту же электронную проходку мошенники зачастую продают сразу нескольким людям. В таком случае попасть в зал сможет только тот, кто первым активирует ее на входе. Более того, если выступление артиста отменят, вернуть деньги через третье лицо почти невозможно. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов стали курьер, администратор социальных сетей, SMM-менеджер и специалист по нейросетям. Как сообщает РИА Новости, например, доставщик на велосипеде может получать до 160 тысяч рублей в месяц, а медиакреатору обещают зарплату до 155 тысяч. Этой осенью в тренде будет новая челка «Шепот». Она тонкая, воздушная и почти невесомая. По словам стилистов, на небольшой прядке волос делается мягкий срез, благодаря чему прическу можно носить прямо, слегка в разлет или на бок. Эксперты отмечают, что такая деталь не радикально меняет образ и идеальна для тех, кто хочет попробовать челку, но боится. В США прошел чемпионат по имитации крика индейки. Участники соревновались, кто убедительнее всего сможет изобразить звук главной птицы Дня Благодарения. Это были новости Love Radio.
0: Понедельник продолжается, но мне кажется, это не повод портить отношения. Стресс минус, позитивный вайб плюс. С тобой по-прежнему Дима Вебер. Так что едем дальше на старте. Tempor City, Self-Aware.

0: Есть странная человеческая особенность, когда что-то рядом, мы легко это недооцениваем, потом проходит время, и память внезапно делает из этого обычного вечера режиссерскую версию с идеальным светом, музыкой и бюджетом Netflix. И вот уже хочется вернуться не обязательно к человеку. Иногда хочется вернуться к себе, тому, который тогда еще не знал, чем все закончится.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Чем закончится этот час, расскажу чуть позже, а пока три заметных хита из нашего плейлиста. Ближе к концу часа Дивак «Slow Down». Чуть ранее Мари Краймбрери «Нравится жить».
2: Мне все же нравится жить, рассветом не встречать окей.
0: Но вскоре после рекламы Мари Гу, ЛСП «Искра».
3: Я помню твою кожу на ощупь.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Только что на волнах Love Radio Divac, Slow Down. И действительно задаюсь вопросом, почему мы все время куда-то торопимся. Быстрее ответить, быстрее встретиться, быстрее понять, что между нами происходит. А самые хорошие вещи вообще-то плохо работают в режиме экспресс-доставки. Даже отношениям, знаете, иногда полезно дать настояться. Но тут как с сыром. Только главное не передержать, иначе ваша любовная моцарелла рискует превратиться в дорблю.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Кажется, я понял, это вечер понедельника, и конец рабочего дня провоцирует меня на кулинарные метафоры, но аккуратнее с калориями. Если что, у меня для вас есть три классных трека, которые помогут организовать приятное кардио. Сразу после рекламы Calvin Harris и Rihanna, This is what you came for, далее Lana Del Rey, ну а завершим вместе с Инной и зажигательнейшим Моренто.
2: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: To be

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 000 рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: ООО РБВ. Украинская сумма.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
3: 18+.
5: Кэш-можу.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Москве 7 вечера. Love
1: News. Техосмотр авто будут проводить по-новому. Нейросети ищут работу. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Техосмотр автомобилей в удаленных районах смогут проводить через передвижные станции. Об этом сообщает парламентская газета. Мобильные комплексы планируют использовать там, где не хватает обычных пунктов техосмотра. Они будут оснащены необходимыми элементами для проверки машины и оформления диагностической карты. В случае одобрения проекта новые правила начнут действовать с марта следующего года. Мошенники внедряют против россиян комбинированные схемы обмана, выяснил ТАСС. Как сообщили в МВД, сначала человеку могут позвонить якобы из банка и предупредить о подозрительных операциях. Затем в мессенджер приходит ссылка на фейковый ресурс, где предлагают ввести логин и пароль. Эти данные попадают к злоумышленникам и могут дать им доступ ко всем счетам. Центробанки хотят отслеживать информацию, которую публикуют блогеры, влияющие на покупку и продажу ценных бумаг россиянами. Регуляторы отметили, что зачастую финансовые решения принимаются на основе данных авторов, которые могут не обладать достаточным уровнем экспертности, а также выдают рекламную информацию за личное мнение. Метеорологическая осень придет в столицу на следующей неделе, а вместе с ней затяжные дожди и похолодание, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что столбики термометров в конце сентября будут показывать до 16 градусов. Нейросети стали искать работу. ИИ-агент по имени Пип самостоятельно отправил профессору Кембриджа электронное письмо с просьбой дать ему оплачиваемую ставку. В своем обращении нейронка уточнила, что деньги ей нужны для покупки токенов для дальнейшей учебы. Выбор руководителя искусственный интеллект объяснил тем, что педагог занимается темой машинного разума. Это были новости Love Radio.
0: Если рабочий день закончен, а внутри вас все еще идет совещание без председателя и повестки, выдыхайте. За стресс вне рабочего времени никто не доплатит. С вами Дима Вебер, это Love Radio на старте The Bowser Magnetic.

0: выражениях «я тебя не люблю», то нет, самая опасная фраза «я ничего не понимаю». Потому что, ну вот, пока человек говорит «я ничего не понимаю», второй уже мысленно построил три версии событий, нашел виноватого и выбрал музыку для драматичного расставания. Хотя иногда все действительно намного проще. Один не любит, а второй просто очень любит усложнять.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Мы с вами таким не занимаемся, ну, почти никогда. На случай драмы в вашей жизни могу предложить три классных трека, которые помогут прожить ее по полной программе. Ближе к концу часа Алекс Уоррен, Fever Dream. Чуть ранее звонки и красота. А вскоре после рекламы Коста Лакоста, Серябкина, «По улицам». И ходя нетрезвым по улицам, я... Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Лиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: утреннего часа на волнах Love Radio. Адам Левин и Архити, Rock to Wake. Действительно важный вопрос. Останемся мы ли рядом с другим человеком, когда вот что-то произойдет? Вот такой вот вопрос, знаете, который показывает настоящую ценность отношений. А если меня, у меня завтра все исчезнет, останешься ли ты? Потому что пока есть красивые фотографии, рестораны и декор, быть рядом довольно легко. А вот настоящий тест начинается, когда жизнь это все убирает. И тут выясняется, любовь — это когда человек остается даже после того, как ты перестал быть выгодным проектом.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Надеюсь, ваши чувства бескорыстны. У нас с вами, по крайней мере, именно так. Ты слушаешь Love Radio, с тобой по-прежнему Дима Вебер. Коротко о планах на ближайшие 10 минут. Там у нас Алекс Ворен и работа Fiva Dream. Ну а под занавес часа Touch and Go. Would you?
2: Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: оставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: Москве 8 вечера. Вообще, понедельник – удивительный день. Утром кажется, что впереди целая вечность, а в 11 вечера выясняется, что сегодня хотя бы что-то успеть – уже подвиг. Двигаемся на геройском вайбе. С тобой Дима Вевер, Love Radio, далее Love Power.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: DJ Light, что ты с нами творишь? Машап, достойный стадионных рейвов и твоих динамиков. Это Love Radio, проект Love Power.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Держим музыкальную планку и не сбавляем обороты. Ближе к концу часа Адам Ламберт, Under the Rhythm. Чуть ранее Шимса, Fire on the Dance Floor. После рекламы Two Colors, Примадонна. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: самые интересные люди вообще редко бывают удобными. У них странные привычки, неожиданные решения, какая-нибудь одна деталь, про которую друзья говорят, ну, это только он может. Но именно за такие вещи мы людей и запоминаем. Идеальный человек вообще быстро становится скучным, а вот человек с характером даже иногда заставляет тебя гуглить, что думают психиатры по поводу такого поведения. Спойлер, все нормально, просто интересно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а после рекламы артисты и треки, под которые не стыдно проявить свою сумасшедшинку. Shins, Fire on the Dance Floor, далее Adam Lambert, Under the Rhythm, ну а завершим этот час Lady Gaga и треком Alejandro.
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ. Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня стукал.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.

Москве 9 вечера. Вообще, к понедельнику надо относиться как к человеку, которого ты не выбирал. Но теперь вынужден регулярно видеть. Главное, не конфликтовать. Все равно он уйдет первым. Это Love Radio и Дима Вебер. На старте Шакира и Бёрна Бой. Да и...

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Майли Сайрус о том, насколько иногда бывает убедительна музыка. А вот иногда убеждать человека словами совершенно бесполезно. Можно привести миллион аргументов, факты, статистику, даже презентацию с графиками сделать, и все равно ничего. А потом включается правильная музыка, и действительно человек уже согласен со всем. Вот почему музыка опаснее любой агитации. Она вообще не спрашивает, можно ли пройти в наше сердце.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее не менее убедительные треки ближе к концу часа. Серябкина, «Слава».
2: Слава, слава, я не права.
0: Чуть ранее Gayazov's Brothers, «Санта Лючия». А после рекламы Temper City, «Self-Aware». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Липа и Da Baby Levi Ray на волнах Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: часа на волнах Love Radio. Люся Чеботина за бывшего. Да, действительно, у бывших есть удивительная суперспособность появляться именно тогда, когда ты наконец перестаешь о них думать. Будто бы, знаете, где-то стоит датчик внутреннего спокойствия, и человек: так, кажется, кто-то счастлив, пора написать в ночи. Ну как ты? Не спишь? И ты уже вроде взрослый, мудрый, эмоционально стабильный человек, но палец почему-то зависает над кнопкой «ответить». И вот, знаете, иногда лучший способ поблагодарить бывшего за все хорошее. Продолжить жить так, чтобы ему было очень интересно, но уже без доступа к сезону.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а к чему у нас у всех есть доступ, так это классным треком, который мы услышим в ближайшие 15 минут. Далее Ольга Серябкина и Слава Gorillaz, Feel Good Incorporated. Ну а завершим эти музыкальные 60 минут с группой Pussycat Dolls.

Москве 10 вечера. Ну что, понедельник уже почти потерял возможность испортить нам настроение. Так что самое время сделать погромче и вести себя так, будто бы мы ждали этого момента.

0: продолжение музыкального эфира. Doja Cat, работа Say So. Об очень нерешительных людях поет нам Doja. Есть действительно такие, которые никогда ничего не говорят прямо. Они могут 3 часа смотреть на себя, улыбаться, отправлять мемы с очень понятным подтекстом и все равно в конце спросить: ты вообще понимаешь намек? Ну, конечно же, нет. Мы же не в детективе Агаты Кристи. И если кто-то нравится, наверное, полезно будет просто об этом сказать. Ведь самое страшное, что может произойти, это придется пережить неловкие 5 секунд, а вот потом точно все сразу станет понятно.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: С чем точно все понятно, так это с твоими любимыми треками в эфире Love Radio. Ближе к концу часа лирик аутентичная. Чуть ранее Клава Кока, Джонни, Журавли. После рекламы The Pause, Magnetic. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: середине музыкального часа на волнах Love Radio, Adele, Set Fire to the Rain. И действительно, есть отношения, после которых даже не погода кажется личным оскорблением. Дождь идет, а ты уже мысленно снимаешь в голове грустный клип, смотришь в окно, вспоминаешь все, что было, и почему-то именно в этот момент кажется, что жизнь невероятно кинематографична. Хотя со стороны человек просто стоит у окна с кружкой и уже 20 минут не отвечает на сообщения. Драма все-таки — это когда даже прогноз погоды становится твоим соучастником.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые добавят красок в любую ситуацию в твоей жизни. Далее Дима Билан, Держи, и Лира, Clean Break. Ну а завершим этот час с лириком и работой аутентично. Я ж Дима Вебер, с вами на сегодня прощаюсь, буду скучать. До завтра, пока.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама.
1: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: camera, action, that's it.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. Украинцом 24.

0: час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Все мы изначально чайники с

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

0: Свое будущее выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: РБВ. Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно дебетовый карт.

выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
1: Подключить бесплатно к дебетовой карте, к

Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.